сбег мокра в потах, цудумда, цудумда. Дивам се на себе звенчи, сем в чинским знамени без астор.